0: در اینجا و در اینجا در اونجا و در اینجا میگه دلهای انسانی یکی هستند و همین ماهیت و نهاد انسانی یکی هست. بعد همین دو کانسپسیا در همین اثر مطرح میشد، یکی کانسپسیا آزادی است، اگر باب 27 این را من رو خونید همین چیز چون میشد، و باب غلبه است، این باب 28. در نهایت بعضی ابرازها البته گرس مثلا با آزادی نویل می شود، توم هم با آزادی معنوی نویل می شود، اما با نرخ جان. و نویسنده ثابت میکند که این دو آزادی هر دو قیمتش یکی هست. توم امک یک شخصیتی غمخور، یک شخصیتی از جهتی معنوی خیلی غنوتمند و یک شخصی دیندار، اطاعتکار، همه ارزش های انسانی رو دارد. حتی لگری وقتی خوجینش او رو میخواد از روی همین اخلاق حمیدهش نظارت چی ماند، او نمیگوید، او رد میکند، دست میکشد، نمیخواد که به غلامان دیگر ظلم بکند. و در همین ابراز باز همون از حسابی همون غلامان سیاه پوست ابراز هایی که شخصیت هایی که بسیار منفی هستند، بسیار تملق‌کار هستند، دورویه هستند، انامین نسبت به همنوان خود خشونت میکنند، ظلم میکنند، مکار هستند، تملق‌کار، چاپلوس هستند. این خیلی ابراز هم هست، مثلا همین ابرازی سیم با یا کویم با، یعنی غلامان حلقه بردوشی غلام دورونی سفید پوست. خلاصی کلام ما در همین اثر، اگر مختصر بگیم خلاصه بکنیم، در مثال ابرازی تومامک البته ابرازی مرکزی است، در مثال گاریز، در مثال توپسی، در مثال مثلا دیگر سیم، در مثال دیگر ابرازها ما همین گوناگون بودن خاراکترهای انسان رو درک میکنیم. و گفتم که کانسپت اساسی همین اثر دیدی از نگاه ارزش‌های بشری پیشرفته گرید بیچستو همین است که همین غلامی پدیده بسیار شرم‌آور و نفرت‌آور برای جامعه است. و تأکیدی نویسنده همین است که امریکا هیچگاه پیشرفت نمی‌کند تا آن دمی که میان انسان‌ها تفاوت گذاشته می‌شود از جهت نژاد. و ما می‌دانیم که همین تأکید، همین ایده‌ها، همین اندیشه‌های از نگاه ارزش های بشری پیشرفته گرید بیچستو تا کنون قیمت خود رو، ارزش خود رو گم نکردن. تا کنون در هر کشوری که از جهت نژاد و از جهت دیگر خصوصیت های انسانی تفاوت میان انسان گذاشته می شود، اون جامعه پیشرفته نیست و اون تمدن تمدنی بشری حساب نمی شود. خب با همین ما صحبت رو دوستان عزیز انجام میدیم و انتظاری اون هستم که برای برنامه های ما شما چی درخواست های نوی پیشنیار میکنید. برای توجهتون اظهار تشکر میکنم. سلامت و سربلند باشید و با بهترین دردونه های ادبیات جهان باشید. سلامت باشید.
1: سیومی مای در شهر دوشنبه موسم خسرهای سیاحی داخل شهری سیاحت توسط اوتوبوس های سرخ آغاز می گردد. در این خصوص شعبه رشدی سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خبر می دهد. خسرهای داخل شهری سیاحت توسط اوتوبوس های سرخ با تشبسی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با مقصد رشدی سوهای سیاحی، معرفی امکانات و ظرفیت های سیاحی پایتخت و استفاده ثمرناک آنها، جلب بیشتر سیاحان داخلی و خارجی، اینچنین در این زمینه جوری نمودن تجربه پیشقدمی برنامه های سیاحی برای پیشکش نمودن مجموعه خدمت رسانی های سیاحی با جلب شرکت های سیاحی تهیه کرده شده است. در دوره خسرها ساکنان و مهمانان امکان پیدا می کنند که با موضوع های تاریخی و فرهنگی و سیاحی پایتخت شناس شوند. ضمن سیاحت روح بلدان با زبان های تاجیکی، روسی و انگلیسی درباره تاریخ و فرهنگ و گذشته пурғановати халқи тоҷик. Инчунин имконияти сайёҳии пойтахт маълумоти муфассал пешниҳод намуда, барои бурида хотираи меҳмонон бо ҷалби ҳунармандон фазои фарҳангию фароғатӣ таъмин карда мешавад. Дар доираи хатсайрҳои дохили шаҳрӣ хатсайри душанбе Ҳисор низ фаъол шуда, ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе амал менамояд.
2: Мир становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио Фарханг.
3: Продолжаем нашу передачу. Почти 10 лет назад Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций консенсусом приняла резолюцию, провозгласившую международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Эта инициатива, предложенная Таджикистаном и поддержанная международным сообществом, отразила наше общее понимание того, что вода является неотъемлемым условием устойчивого развития, искоренения бедности, охраны здоровья населения и благополучия людей, а также достижения целей устойчивого развития, сказал министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин на специальной дискуссионной панели, посвященной ключевым итогам международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годов. По словам министра иностранных дел Таджикистана, десятилетие подтвердило важность укрепления устойчивого и комплексного управления водными ресурсами, а также расширение сотрудничества и партнерства на всех уровнях. Цели десятилетия были амбициозными и включали укрепление устойчивого управления водными ресурсами, продвижение реализации целей, связанных с водой, развитие партнерств, улучшение обмена знаниями и обеспечение того, чтобы никто не остался без доступа к воде и санитарии. Сироджиддин Мухриддин подвел определенные итоги десятилетия, отметив, что за эти годы удалось поднять вопрос воды на более высокий уровень глобальной повестки дня, укрепить политическую волю в водной сфере на всех уровнях, понимание того, что водное сотрудничество является одним из наиболее эффективных инструментов продвижения водной дипломатии. Сегодня вода все чаще рассматривается не просто как природный ресурс, а как стратегический фактор, определяющий устойчивое развитие, устойчивость к вызовам и международное сотрудничество. Конференция ООН по водным ресурсам 2023 года, посвященная среднесрочному обзору десятилетия действий по воде, продемонстрировала, что мир осознает срочность водных вызовов. Повестка действий по воде сформировала почти 1000 обязательств со стороны правительств, международных организаций, финансовых институтов, частного сектора, академического сообщества, молодежи и гражданского общества, отметил министр иностранных дел Таджикистана. Подчеркнуто, что несмотря на все усилия, мир все еще серьезно отстает в достижении цели устойчивого развития. Миллиарды людей по-прежнему не имеют доступа к безопасной питьевой воде и санитарии. Дефицит воды усиливается, ледники тают угрожающими темпами, засухи и наводнения становятся все более частыми и разрушительными. Изменение климата продолжает проявляться прежде всего через водную сферу. Одновременно рост населения, урбанизация, промышленное развитие, производство продовольствия и новые технологии резко увеличивают глобальный спрос на воду. Сироджиддин Мухриддин подчеркнул, что оставшиеся годы десятилетия не могут проходить по принципу, как обычно. Следовательно, завершающий этап десятилетия должен стать этапом ускоренных действий, эффективной реализации и укрепленного сотрудничества, высказал мнение глава МИД Таджикистана. Следует отметить, что с самого начала Таджикистан последовательно выступал за комплексные, инклюзивные, сбалансированные и основанные на сотрудничестве подходы к водным вопросам. Отмечено, что на национальном уровне Таджикистан продолжит реализовать комплексные реформы, направленные на укрепление управления водными ресурсами, модернизацию инфраструктуры, расширение доступа к питьевой воде и санитарии, а также внедрение водосберегающих технологий. Наша национальная водная стратегия до 2020 1940 года и связанные с ней государственные программы, направленные на формирование современного, эффективного и устойчивого к климатическим изменениям водного сектора. На региональном уровне мы придаем особое значение укреплению трансграничного водного сотрудничества в Центральной Азии. Мы убеждены, что диалог, взаимное уважение, эффективное сотрудничество являются единственным устойчивым путем решения общих водных вызовов. Итоговый всеобъемлющий обзор в 2028 году не должен стать просто очередной конференцией, он должен стать определяющим моментом для будущего глобальной водной повестки и международного сотрудничества. Сегодня международное сообщество имеет возможность перейти от отдельных усилий к более согласованной и ориентированной на действия системе. В этом контексте Таджикистан считает, что нашу дальнейшую коллективную работу должны направлять несколько приоритетов в рамках Душанбинской рамочной программы, предложенной президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, на открытии конференции, сказал Сироджидин Мухриддин. Со стороны Таджикистана было предложено преодолеть сохраняющийся разрыв между обязательствами и их реализацией, увеличить инвестиции в водную инфраструктуру, адаптацию и инновации, особенно в развивающихся странах и уязвимых регионах, укрепить роль науки, данных и цифровых технологий в управлении водными ресурсами, обеспечить инклюзивное участие в процессах принятия.
2: Знание – свет жизни. Вы слушаете радио «Фарханг».
3: Уважаемые радиослушатели, а сейчас об интересных фактах в мире спорта. Аргентинский футболист Лионель Месси стал миллиардером благодаря доходам от футбольной карьеры, спонсорским контрактам и инвестиционным проектам, сообщает BBC. По данным Bloomberg, с 2007 года 38-летний нападающий заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов. С учетом налогов, рыночных показателей, доходов от инвестиций и спонсорских соглашений, его чистый капитал превысил 1 миллиард долларов. Таким образом, Месси вошел в число самых богатых спортсменов мира наряду с многолетним соперником Криштиану Роналду. Португальский футболист стал первым футболистом-миллиардером после перехода в саудовский клуб «Аль-Наср» в 2023 году. После победы сборной Аргентины на чемпионате 2022 года Месси отказался от контракта, который предлагала профессиональная футбольная лига Саудовской Аравии. По информации Bloomberg, речь шла о соглашении на сумму 400 миллионов долларов в год. Вместо этого футболист решил продолжать карьеру в американском клубе «Интер Майами». В интервью «Минда Депортива» в 2022 году Месси заявил, что деньги никогда не были для него главным фактором при принятии решений о продолжении карьеры. С момента перехода аргентинца в Интер Майами клуб значительно укрепил свои позиции. По данным Bloomberg, команда стала самым дорогим футбольным клубом США, заняв 16 место в мировом рейтинге и опередив ряд европейских команд, включая английский Ньюкасл Юнайтед. Владелец клуба Хорхе Мас ранее сообщил, что годовая зарплата Месси в Интер Майами составляет от 70 до 80 миллионов долларов с учетом бонусов. После перехода в американский клуб футболист получил новые возможности для заработка. Как сообщает «Атлетик», во время переговоров по контракту обсуждалось соглашение, согласно которому Месси получает долю от продаж новых подписчиков. По словам Хорхе Маса, количество подписчиков сервиса значительно выросло спустя несколько месяцев после перехода футболиста в клуб. Bloomberg также отмечает, что Месси активно развивает бизнес за пределами футбола. Кроме того, футболист стал инвестором аргентинской сети ресторанов, специализирующихся на традиционных аргентинских стейках панировки. До перехода в Интер Майами Месси выступал за французский Пари Сен-Жермен, а ранее провел большую часть карьеры в испанской Барселоне, с которой выиграл несколько национальных и европейских турниров. Также аргентинец является рекордсменом по количеству завоеванных золотых мячей. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта. О погоде вам расскажет Жасмин Назарова.
2: И о погоде. Погода в последнее время словно напоминает нам о том, как меняется наш мир. Все чаще после теплых солнечных дней небо затягивают тучи, идут проливные дожди, слышны раскаты грома и сверкают молнии. Климат становится непредсказуемым, а природа все чаще показывает свою силу. Сегодня в Таджикистане переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. В районах республиканского подчинения также переменная облачность. В долинах ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. В горных районах местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура ночью до 18, днем до 33 градусов тепла, в горах ночью до 13, днем до 28 градусов тепла. И в Душанбе переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью до 17, днем до 30 градусов тепла. Но даже в такие пасмурные дни важно сохранять тепло в душе, беречь друг друга и ценить каждый новый день. Уважаемые радиослушатели, с вами был русский блог радио Фаранг. До новых встреч. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.

Влюблённый я уж давних пор, влюблённый в шею и уста, и в лик ласкающая взор. Пускай нет злата у меня, пускай пуста моя мошна, когда душа тобой полна, богат я, как багдадский вор. Как первозданный снег чиста твоя земная красота. Люблю серебряный твой стан и губ пленительный узор. От этой вечной красоты шумят любви моей сады. Люблю я милые черты, люблю я милые черты и тихий нежный разговор. И пусть вопали нынче я, лишь я один, любовь твоя. Я все равно добьюсь тебя, я все равно добьюсь тебя преградам всем наперекор. Мою судьбу ты предреши, принять решение спеши. Я зеркало твоей души, я зеркало твоей души, в нем восхищение и укор.

Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя, чтоб быть с тобою рядом, чтоб излечить твои недуги взглядом, спасти тебя и уберечь от зла, и в горький час твоею быть отрадой. Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя я в этот мир пришла, меня откликнул ты, я появилась. Благодарю за все, что мне открылось, за свет, за боль, которыми жила, за ту любовь внезапную, как милость. Ради тебя я в этот мир пришла. И до меня река текла звеня, гора вздымалась глыбою немою, и смерть все так же спорила с любовью, жизнь возгоралась словно от огня. Все, что на свет, я принесла с собою. Все это было, было до меня. Ради тебя я в этот мир пришла. Но если вдруг тебе я в тягость стану, и все вокруг обидой, как туманом, затянется и догорит дотла костер, горящий в сердце неустанно, уйду с пути. Твоя тропа светла, ты луч, перед которым тает мгла, и если жизнь ради тебя дана мне, отдам ее всю, от звезды до камня. Ради тебя я в этот мир пришла.

Радио Фарханг – это голос времени, это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг – мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блок «Радио Фарханг». Пусть сегодняшний день подарит вам хорошее настроение, спокойствие и только добрые новости. Спасибо, что вы проводите это время вместе с нами. Мы начинаем наш эфир сегодня в студии. С вами я, Жасмин Назарова. А сейчас послушайте последние новости, происходящие в республике и в мире. Под руководством председателя Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода состоялось очередное заседание Совета Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. Об этом сообщили в Маджлиси Намояндагон. На заседании Совета были представлены и обсуждены проект Конституционного закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Таджикистан о местных органах государственной власти. Проект Закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан о недрах, а также проект Закона Республики Таджикистан о внесении дополнения в Закон Республики Таджикистан о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан. По итогам рассмотрения были приняты соответствующие постановления. Также были представлены и рассмотрены проект Закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях, инвестиционное соглашение между правительством Республики Таджикистан и обществом с ограниченной ответственностью Рушли Энерджи Хайтуо о проведении разведочных работ, оценке и геологическом изучении недр, а также добыче и переработке лития на территории Республики Таджикистан, проект закона Республики Таджикистан о правовом просвещении граждан, а также вопрос о созыве очередного заседания второй сессии Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва и проект постановления Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан о повестке дня очередного заседания второй сессии Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие постановления. Для Республики Таджикистан энергетический переход является не только частью глобальной климатической повестки дня, но и важным условием национального развития, укрепления энергетической безопасности, промышленного развития и повышения уровня жизни населения. Об этом в ходе своего выступления на пленарном заседании Министерского диалога по содействию энергетическому переходу на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии, международное сотрудничество в интересах устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего, отметил заместитель министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Шариф Мамадзода. По данным министерства, пленарное заседание состоялось в рамках Бакинского энергетического форума. Отмечено, что примерно 95% электроэнергии Таджикистана вырабатывается благодаря гидроэлектростанциям, что делает страну одним из мировых лидеров в производстве зеленой энергии. Заместитель министра подчеркнул, что изменение климата, таяние ледников, сезонные изменения речного стока и растущий спрос на электроэнергию создали необходимость диверсификации энергетического баланса, модернизации инфраструктуры и развития других возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую. Подчеркнута важность регионального сотрудничества в энергетическом секторе и, в частности, важными факторами развития регионального рынка чистой энергии и укрепления энергетических связей между Центральной и Южной Азией были названы возобновление участия Таджикистана в единой энергетической системе Центральной Азии и реализация проекта КАСА-1000. В городе Кемни
Кемнице, Федеральной Республики Германия, состоялся международный форум «Кемниц-2026. Новые горизонты технологий будущего», в котором приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан Федеративной Республики Германии Имомедин Сатуров. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Германии, мероприятие было организовано промышленным союзом Саксонии в 1828 году, Всемирным торговым форумом Германии и Техническим университетом Кемницы при участии представителей государственных органов, деловых и научных кругов, а также дипломатического корпуса. В ходе дипломатического форума «Технологии будущего в мире» посол Республики Таджикистан в Германии Имомедин Сатуров представил информацию о возможностях Таджикистана в сфере устойчивого развития, роли надежного энергоснабжения в промышленном прогрессе, а также о преимуществах страны в области зеленой энергетики и современных технологий. Одновременно была подчеркнута важность расширения международного сотрудничества, научно-технологического обмена и развития взаимовыгодного партнерства. Кроме того, в ходе форума посол Таджикистана провел встречу с проректором по трансферу знаний и повышению квалификации Технического университета Кемница профессором доктором Томасом фон Унвертом. Стороны обменялись мнениями относительно перспектив сотрудничества в области современных технологий и зеленой энергетики. При поддержке посольства Республики Таджикистан в Японии государственные служащие, обучающиеся в Международном университете Японии по грантовой программе для развития человеческих ресурсов, приняли участие в международном фестивале «Открытые двери 2026». Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Японии, в рамках мероприятия был организован национальный уголок Таджикистана, на котором были представлены история и культура страны, вышивка золотом, резьба по дереву и таджикская национальная одежда, а также туристические и инвестиционные возможности, энергетический сектор, водные ресурсы и ледники страны. Экспериментальная вакцина от рака амивантамаб в ходе испытания вызвало улучшение состояния опухоли у трети пациентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчик вакцины, американскую компанию Johnson & Johnson. Прием амивантамаба обеспечил устойчивый положительный эффект у пациентов с распространенным плоскоклеточным раком головы и шеи, ранее получивших иммунотерапию и химиотерапию. Подтверждающий общий процент реакции составил 42%. При этом более чем у трети пациентов наблюдалась полностью положительная реакция, говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что исследование вакцины проводилось с участием 102 пациентов. Она была предложена больным, у которых произошел рецидив или возникли новые метастазы, не поддающиеся общепринятым методам лечения. После укола амивантамабом опухоли уменьшались более чем у трети пациентов. У 15 пациентов опухоли исчезли полностью. Также сообщается, что инъекция показала положительные результаты у пациентов с раком легких. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу программу.

0: Таджикистан, как ты велик! Как чист, прохладен твой родник! Богатый край, щедра земля, трудолюбивая страна. Пусть процветает край родной, Таджикистан, любимый мой. Любимый мой.
1: Мы продолжаем нашу программу. Летний фестиваль Душанбе-2026 состоится 22-23 августа в государственном учреждении Наврузго в Душанбе. Соответствующее постановление подписано председателем города Душанбе. Об этом сообщили в отделе развития туризма исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Мероприятие организовано и приурочено к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Основными целями фестиваля является развитие туристической отрасли, создание благоприятных условий для отдыха и досуга жителей и гостей столицы, привлечение большего числа иностранных туристов, продвижение туристического и культурного потенциала Душанбе, а также поддержка инициатив частного сектора. В рамках фестиваля будет представлена насыщенная культурно-развлекательная и туристическая программа. В частности, планируется выставка и продажа изделий народных промыслов, национальных и международных блюд, сладостей и прохладительных напитков, проведение спортивных и интеллектуальных игр, конкурсов и викторин, театральных и цирковых представлений, конных прогулок и других развлекательных мероприятий. Главным событием фестиваля станет масштабный шоу-концерт с участием известных таджикских эстрадных исполнителей и зарубежных артистов. Согласно постановлению, утверждены состав организационного комитета и план мероприятий по подготовке и проведению летнего фестиваля Душанбе 2026. Соответствующим городским структурам поручено обеспечить организацию и проведение мероприятия на высоком уровне. Одновременно постановлением определено, что координацию подготовки и проведения фестиваля будет осуществлять отдел развития туризма исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Следует отметить, что летний фестиваль Душанбе уже стал одним из наиболее известных культурно-развлекательных мероприятий столицы. Ранее фестиваль трижды проводился при инициативе и поддержке исполнительного органа государственной власти города Душанбе в 2018, 2019 и 2021 годах. При этом в 2018 и 2019 годах организацию мероприятия осуществляла компания «Руйо Продакшн». Каждый раз фестиваль собирал тысячи жителей и гостей столицы, а также иностранных туристов. Опыт предыдущих лет показал, что фестиваль играет важную роль в продвижении культуры и народных ремесел, развитии туристического потенциала города и поддержке предпринимательства в сфере услуг. И о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. В столице переменная облачность, без существенных осадков, днем кратковременный дождь, возможно гроза. Температура ночью до 22, днем до 31 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть ваш день будет спокойным, а в доме всегда звучит добро и хорошее настроение. С вами был русский блог «Радио Фарханг». До новых встреч в эфире. Становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио «Фарханг».

Влюбленный я, влюбленный я. Влюбленный я уж давних пор. Влюбленный в шею и уста, и в лик, ласкающая взор. Пускай нет злата у меня, пускай пуста моя мошна, когда душа тобой полна, богат я, как багдадский вор. Как первозданный снег чиста твоя земная красота. Люблю серебряный твой стан и губ пленительный узор. От этой вечной красоты шумят любви моей сады. Люблю я милые черты, люблю я милые черты и тихий нежный разговор. И пусть вопали ничья, лишь я один, любовь твоя. Я все равно добьюсь тебя, я все равно добьюсь тебя преградам всем наперекор. Мою судьбу ты предреши, принять решение спеши. Я зеркало твоей души, я зеркало твоей души. В нем восхищение и укор.

Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя, чтоб быть с тобою рядом, чтоб излечить твои недуги взглядом, спасти тебя и уберечь от зла, и в горький час твоею быть отрадой. Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя я в этот мир пришла, меня откликнул ты, я появилась. Благодарю за все, что мне открылось, за свет, за боль, которыми жила, за ту любовь внезапную, как милость. Ради тебя я в этот мир пришла. И до меня река текла звеня, гора вздымалась глыбою немою, и смерть все так же спорила с любовью, жизнь возгоралась словно от огня. Все, что на свет, я принесла с собою. Все это было, было до меня. Ради тебя я в этот мир пришла. Но если вдруг тебе я в тягость стану, и все вокруг обидой, как туманом, затянется и догорит дотла костер, горящий в сердце неустанно, уйду с пути. Твоя тропа светла, ты луч, перед которым тает мгла, и если жизнь ради тебя дана мне, отдам ее всю, от звезды до камня. Ради тебя я в этот мир пришла.

Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русский блок «Радио Фарханг». Пусть сегодняшний день подарит вам хорошее настроение, спокойствие и только добрые новости. Спасибо, что вы проводите это время вместе с нами. Мы начинаем наш эфир сегодня в студии. С вами я, Жасмин Назарова. А сейчас послушайте последние новости, происходящие в республике и в мире. Под руководством председателя Маджлиси Намояндаго, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Файзали Идизода, состоялось очередное заседание Совета Маджлиси Намояндаго, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. Об этом сообщили в Маджлиси Намояндаго. На заседании Совета были представлены и обсуждены проект Конституционного закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Таджикистан о местных органах государственной власти. Проект Закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан о недрах, а также проект Закона Республики Таджикистан о внесении дополнения в Закон Республики Таджикистан о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан. По итогам рассмотрения были приняты соответствующие постановления. Также были представлены и рассмотрены проект Закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях, инвестиционное соглашение между правительством Республики Таджикистан и обществом с ограниченной ответственностью Рушли Энерджи Хайтуо о проведении разведочных работ, оценке и геологическом изучении недр, а также добыче и переработке лития на территории Республики Таджикистан, проект закона Республики Таджикистан о правовом просвещении граждан, а также вопрос о созыве очередного заседания второй сессии Маджлиси Намояндаго, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва и проект постановления Маджлиси Намояндаго, Маджлиси Оли Республики Таджикистан о повестке дня очередного заседания второй сессии Маджлиси Намояндаго, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие постановления. Для Республики Таджикистан энергетический переход является не только частью глобальной климатической повестки дня, но и важным условием национального развития, укрепления энергетической безопасности, промышленного развития и повышения уровня

жизни населения. Об этом в ходе своего выступления на пленарном заседании Министерского диалога по содействию энергетическому переходу на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии, международное сотрудничество в интересах устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего, отметил заместитель министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Шариф Мамадзода. По данным министерства, пленарное заседание состоялось в рамках Бакинского энергетического форума. Отмечено, что примерно 95% электроэнергии Таджикистана вырабатывается благодаря гидроэлектростанциям, что делает страну одним из мировых лидеров в производстве зеленой энергии. Заместитель министра подчеркнул, что изменение климата, таяние ледников, сезонные изменения речного стока и растущий спрос на электроэнергию создали необходимость диверсификации энергетического баланса, модернизации инфраструктуры и развития других возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую. Подчеркнута важность регионального сотрудничества в энергетическом секторе и, в частности, важными факторами развития регионального рынка чистой энергии и укрепления энергетических связей между Центральной и Южной Азией были названы возобновление участия Таджикистана в единой энергетической системе Центральной Азии и реализация проекта КАСА-1000. Кемниц Федеральной Республики Германия состоялся международный форум «Кемниц-2026. Новые горизонты технологий будущего», в котором приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан Федеративной Республики Германии Имомедин Саторов. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Германии, мероприятие было организовано промышленным союзом Саксонии в 1828 году, Всемирным торговым форумом Германии и Техническим университетом Кемницы при участии представителей государственных органов, деловых и научных кругов, а также дипломатического корпуса. В ходе дипломатического форума «Технологии будущего в мире» посол Республики Таджикистан в Германии Имомудин Саторов представил информацию о возможностях Таджикистана в сфере устойчивого развития, роли надежного энергоснабжения в промышленном прогрессе, а также о преимуществах страны в области зеленой энергетики и современных технологий. Одновременно была подчеркнута важность расширения международного сотрудничества, научно-технологического обмена и развития взаимовыгодного партнерства. Кроме того, в ходе форума посол Таджикистана провел встречу с проректором по трансферу знаний и повышению квалификации Технического университета Кемница профессором-доктором Томасом фон Унвертом. Стороны обменялись мнениями относительно перспектив сотрудничества в области современных технологий и зеленых энергетики. При поддержке посольства Республики Таджикистан в Японии государственные служащие, обучающиеся в Международном университете Японии по грантовой программе для развития человеческих ресурсов, приняли участие в международном фестивале «Открытые двери 2026». Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Японии, в рамках мероприятия был организован национальный уголок Таджикистана, на котором были представлены история и культура страны, вышивка золотом, резьба по дереву и таджикская национальная одежда, а также туристические и инвестиционные возможности, энергетический сектор, водные ресурсы и ледники страны. Экспериментальная вакцина от рака амивантамаб в ходе испытания вызвала улучшение состояния опухоли у трети пациентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчик вакцины, американскую компанию Johnson & Johnson. Прием амивантамаба обеспечил устойчивый положительный эффект у пациентов с распространенным плоскоклеточным раком головы и шеи, ранее получивших иммунотерапию и химиотерапию. Подтверждающий общий процент реакции составил 42%. При этом более чем у трети пациентов наблюдалась полностью положительная реакция, говорится в пресс-релизе компании. Отмечается, что исследование вакцины проводилось с участием 102 пациентов. Она была предложена больным, у которых произошел рецидив или возникли новые метастазы, не поддающиеся общепринятым методам лечения. После укола амивантамабом опухоли
уменьшались более чем у трети пациентов. У 15 пациентов опухоли исчезли полностью. Также сообщается, что инъекция показала положительные результаты у пациентов с раком легких. Уважаемые радиослушатели, после короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу программу.

Таджикистан, как ты велик! Как чист, прохладен твой родник! Богатый край, щедра земля, трудолюбивая страна. Пусть процветает край родной, Таджикистан, любимый мой. Любимый мой. Мы продолжаем нашу программу. Летний фестиваль Душанбе 2026 состоится 22-23 августа в государственном учреждении Наврузго в Душанбе. Соответствующее постановление подписано председателем города Душанбе. Об этом сообщили в отделе развития туризма исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Мероприятие организовано и приурочено к празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Основными целями фестиваля является развитие туристической отрасли, создание благоприятных условий для отдыха и досуга жителей и гостей столицы, привлечение большего числа иностранных туристов, продвижение туристического и культурного потенциала Душанбе, а также поддержка инициатив частного сектора. В рамках фестиваля будет представлена насыщенная культурно-развлекательная и туристическая программа. В частности, планируется выставка и продажа изделий народных промыслов, национальных и международных блюд, сладостей и прохладительных напитков, проведение спортивных и интеллектуальных игр, конкурсов и викторин, театральных и цирковых представлений, конных прогулок и других развлекательных мероприятий. Главным событием фестиваля станет масштабный шоу-концерт с участием известных таджикских эстрадных исполнителей и зарубежных артистов. Согласно постановлению, утверждены состав организационного комитета и план мероприятий по подготовке и проведению летнего фестиваля Душанбе 2026. Соответствующим городским структурам поручено обеспечить организацию и проведение мероприятия на высоком уровне. Одновременно постановлением определено, что координацию подготовки и проведения фестиваля будет осуществлять отдел развития туризма исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Следует отметить, что летний фестиваль Душанбе уже стал одним из наиболее известных культурно-развлекательных мероприятий столицы. Ранее фестиваль трижды проводился при инициативе и поддержке исполнительного органа государственной власти города Душанбе в 2018, 2019 и 2021 годах. При этом в 2018 и 2019 годах организацию мероприятия осуществляла компания «Руйо Продакшн». Каждый раз фестиваль собирал тысячи жителей и гостей столицы, а также иностранных туристов. Опыт предыдущих лет показал, что фестиваль играет важную роль в продвижении культуры и народных ремесел, развитии туристического потенциала города и поддержки предпринимательства в сфере услуг. И о погоде. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможно гроза. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. В столице переменная облачность, без существенных осадков, днем кратковременный дождь, возможно гроза. Температура ночью до 22, днем до 31 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть ваш день будет спокойным, а в доме всегда звучит добро и хорошее настроение. С вами был русский блог «Радио Фарханг». До новых встреч в эфире. Становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио «Фарханг».